как тот у нас играет. Наш эстиган без ему скрыт. Он лост мит сих оф канфой депотиен. Ту бис кума оне кэс. От мит никс верлост ди вэрт. Ой, сагава, ту хост гор никс цо.